0: Петр и Иоанн в темнице. Священники, начальники стражи при храме и саддукеи, услышав, что Петр и Иоанн проповедуют о воскресении Иисуса, были сильно встревожены и раздосадованы. Ведь они заплатили за молчание римским солдатам, а Петр и Иоанн публично и безбоязненно говорят о воскресшем Христе.
1: «Во что бы то ни стало, необходимо помешать распространению этого учения»,
0: решили правители и отдали приказ посадить Петра и Иоанна в темницу и держать их там, пока не решат, что с ними делать. Утром следующего дня Петра и Иоанна привели к тем же первосвященникам и книжникам, которые судили Иисуса. Они спросили Петра и Иоанна об исцелении калеки.
1: «Какой силой или каким именем вы это делали?»
0: «Силой Святого Духа», — смело и уверенно ответил Петр и в свою очередь спросил.
1: «Судят ли нас сегодня за благодеяние немощному человеку?»
0: И, не дождавшись ответа, с воодушевлением продолжал.
1: «Да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что этот человек исцелен именем Иисуса Христа из Назарета, которого вы распяли и которого Бог воскресил из мертвых, ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись».
0: Первосвященники, собравшиеся судить апостолов, смотрели на них с изумлением. Откуда у простых необразованных рыбаков такая убежденность и смелость? А рядом с ними стоял сияющий от радости человек, тот, которого еще совсем недавно все знали убогим калекой. Первосвященники и старейшины были очень озадачены и не знали, что им предпринять. Чтобы вынести свое решение, они велели Петру и Иоанну выйти из зала суда.
1: «Что же нам делать с этими людьми?»
0: В недоумении спрашивали они друг друга.
1: «Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что эти люди совершили явное чудо, и мы не можем этого отрицать. Но мы должны сделать все возможное, чтобы учение не распространялось в народе. Мы можем пригрозить Петру и Иоанну, чтобы они больше ни с кем не говорили об Иисусе».
0: Когда же Петра и Иоанна привели обратно в зал суда и категорически приказали не рассказывать людям о Христе и его учении, апостолы отказались подчиниться.
1: «Посудите сами», — безбоязненно заявили они, — «кого справедливее слушать, вас или Бога? Мы не можем не говорить о том, что видели и слышали».
0: Судьям нечего было возразить, и они с угрозами отпустили апостолов, предупредив, что они сурово будут наказаны, если снова обратятся к народу с проповедями об Иисусе. Петр и Иоанн сразу же отправились к своим друзьям и единомышленникам и рассказали им обо всем случившемся. Тогда они все вместе помолились Богу.
1: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, поистине ненависть к Сыну Твоему Иисусу соединила в городе этом Ирода и Понтия Пилата с язычниками и правителями израильскими. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и надели нас смелостью говорить Слово Твое, и дай силу нам исцелять и творить чудеса именем Святого Сына Твоего Иисуса».
0: И поколебалось после молитвы место, на котором они стояли, и все исполнились Духа Святого, и говорили Божье Слово с воодушевлением и отвагой.

В Иерусалиме уже насчитывалось более 5000 человек, исповедовавших Иисуса Христа. Среди них были люди разного достатка. Были такие, заработка которых хватало только на пропитание и одежду. У других и того не было, они жили в нужде. А у третьих было достаточно, чтобы поделиться с остальными. И не стало между ними нуждающихся, ибо каждый получал необходимое. У множества уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имущества своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Так, например, один из уверовавших по имени Варнава, владевший землей, продал ее и все деньги, полученные от продажи, положил к ногам апостолов. Апостолы же заботились о бедных и нуждающихся. Но однажды произошел такой случай. У Анании и его жены Сапфиры была земля. Они ее продали, намереваясь вырученные деньги отдать апостолам. Но когда наступил момент расстаться с деньгами, они решили отдать апостолам деньги, но часть суммы оставить себе. При этом они договорились сказать, что отдают все. Анания взял золото, принес его к апостолам и положил их к ногам. Но Петр не только не похвалил Ананию, но сурово взглянув на него, сказал: «Анания, почему допустил ты, чтобы сатана вложил в твое сердце мысль солгать Духу Святому и утаить часть денег? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажей не в твоей ли власти находилась? Кто заставлял тебя против желания отдавать свое? Для чего же ты так поступил? Ты солгал не людям, а Богу». Выслушав слова Петра, Анания упал бездыханным. Когда спустя 3 часа в поисках мужа пришла Сапфира, Петр, показав ей принесенное Ананией золото, спросил: «Скажи мне, вы за эту сумму продали землю?» Сапфира взглянула на деньги и, не колеблясь, ответила: «Да». И тогда Петр сказал ей: «Почему ты и твой муж не побоялись совершить такой грех?» И Сапфира, выслушав Петра, также упала замертво. Великий страх объял и всю церковь, и тех, кто был неверующим. Отныне каждый страшился быть неискренним, поступать нечестно и притворяться при этом, что он верующий. Верующими считались только те, чьи грехи были прощены и кто жил праведной жизнью.

Жемчужные бусы. «Как хорошо, что мы завтра занимаемся только до обеда!» — воскликнула Клара. «А потом ты пойдешь ко мне на день рождения», — засмеялась Бетти. Взявшись за руки, девочки пошли в школу. «Завтра?» — удивилась Клара. «Да!» — радостно кивнула подруга. «Мама испечет вкусный пирог. Давид с Артуром тоже что-то придумали, но скрывают от меня. А папа?» Бетти что-то восторженно рассказывала, но Клара ее не слышала. «Неужели завтра?» — со страхом думала она. «Как же я забыла! Что я подарю ей?» Клара мечтала купить подруге жемчужные бусы, как у одноклассницы Алисы. Они очень нравились Бетти. Клара знала, что верующие не носят украшения, но ей хотелось обрадовать подругу. К тому же Бетти — неверующая. Папа каждую неделю давал Кларе немного денег, чтобы она могла покупать разные мелочи, необходимые в школе. Но Клара так любила сладости, что все деньги тратила на конфеты и пирожные. Не один раз она решала откладывать понемногу на подарок. Но искушение купить что-нибудь вкусное было так велико, что она всегда расходовала деньги до копейки. «Что же теперь делать? Завтра у Бетти день рождения, а у Клары нет не только подарка, но и денег, чтобы купить его. Клара, что с тобой?» Бетти больно сжала руку подруги. «Я уже два раза спросила тебя, что ты наденешь на день рождения? А ты будто не слышишь». «Наверное, розовое платье», — очнулась Клара. «О, Бетти, я представляю твое восхищение, когда ты увидишь мой подарок». «Да, это очень интересно», — засмеялась Бетти. И глаза ее заблестели. Клара уже не раз намекала Бетти, что подарит ей что-то необычное и красивое. И Бетти ждала сюрприза. На уроках Клара не могла сосредоточиться. Мысль о том, где взять деньги на подарок, не выходили у нее из головы. «Зачем я покупала мороженое и шоколад на прошлой неделе?» — горевала Клара. «Этих денег как раз хватило бы на бусы». Папа много раз предупреждал Клару, чтобы она не увлекалась сладостями, потому что они вредят ее здоровью. Клара каждый раз обещала исправиться, но у нее не хватало сил отказать себе. На уроке математики Алиса, сидящая рядом с Кларой, прошептала: «Ты поможешь мне решить задачку, которую объясняет учитель? Я опять ничего не понимаю». Клара пристально посмотрела на Алису. На ее шее поблескивали бусы, которые так нравились Бетти. И тут Кларе пришла лукавая идея. Улыбнувшись, она кивнула Алисе и стала внимательно слушать учителя. «Алиса, ты совсем не поняла задачу?» «Нет, ни капельки», — отчаянно мотнула головой девочка. «Я дам тебе списать ее, если ты окажешь мне небольшую услугу», — произнесла Клара. «С удовольствием», — тут же согласилась Алиса. «Одолжи мне твои бусы на неделю», — шепотом попросила Клара. Алиса задумалась. «На неделю?» — переспросила она задумчиво. «Может, до воскресенья? Сегодня только вторник». «Не хочешь, ну как хочешь», — с деловитым безразличием передернула плечами Клара. «Тогда и задачу решай сама». Это подействовало. Алиса быстро расстегнула бусы и положила их Кларе на ладонь. «Только до воскресенья», — предупредила она. «Ладно», — согласилась Клара и огляделась. К счастью, в классе уже никого не было. Клара спрятала бусы в карман. Она не хотела, чтобы кто-то видел, что она сделала. «Тетрадь я дам тебе после уроков, а завтра ты отдашь ее мне. Пойдем поиграем, пока не закончилась переменка». Довольная Алиса выпорхнула из класса. Задача для нее была великой тайной. Она не понимала их и часто украдкой списывала у кого-нибудь. А сегодня Клара даст ей свою тетрадь. Несмотря на удачную сделку, Кларе было неприятно. Она знала, что сделала очень плохо. «А что, если у меня не получится вернуть бусы до воскресенья?» — подумала Клара и тут же стала успокаивать себя. «Получится. Папа даст мне в субботу деньги на следующую неделю. Я куплю точно такие же бусы и отдам Алисе. Все будет отлично. Никто ничего не узнает». На следующий день после обеда Клара в праздничном розовом платье с большим букетом цветов
и тайным подарком в пакете отправилась на день рождения подруги. Босы она уложила маленькую шкатулку, которую когда-то подарила ей бабушка. Увидев желанные бусы, Бетти запищала от радости и обняла подругу. «Спасибо тебе большое!» — сказала она, надевая их на шею. Конечно, Бетти не подозревала, каким нечестным путем попал к ней этот подарок. «Ой, тебе так красиво!» — польстила Клара. «Только ты надевай их по праздникам, они не идут к школьной форме». «Конечно!» — согласилась Бетти и спрятала бусы в шкатулку. «Я буду беречь их». Домой Клара вернулась после ужина. Веселая и довольная, она рассказала маме, как провела время с Бетти и ее братишками, и с необычной готовностью предложила свою помощь. Без всяких оговорок она принялась мыть пол в прихожей, стараясь избегать маминого взгляда. «Ничего, в воскресенье все станет на свои места», утешала она себя и делала вид, что у нее все хорошо. В пятницу Клара вдруг обнаружила, что у нее нет резинки. Она обыскала весь портфель, письменный стол, заглянула даже под кровать, но резинку не нашла. Завтра на уроке рисования у нее обязательно должна быть резинка, иначе учитель поставит двойку. «Папа, дай мне денег на резинку», — попросила Клара, не видя другого выхода. «Неужели ты истратила уже все деньги?» — удивился отец. «Ты опять покупала сладости?» Клара виновато опустила голову. «Да, наверное, рано еще давать себе средства в личное распоряжение», задумчиво сказал отец. «Папочка, мне правда нужна резинка. Завтра у нас рисование». Клара чуть не заплакала. Папа достал кошелек. «Возьми рубль. Иди купи резинку, а оставшиеся деньги убери на следующую неделю». Он строго посмотрел Кларе в глаза. «Если ты не исправишься, больше карманных денег не получишь. Иди, придешь из магазина, покажешь мне резинку». Клара медленно вышла на улицу. Ее сердце учащенно билось от переживания. «Резинка стоит 20 копеек, а у меня остается всего 80 копеек, а бусы стоят 95, думала Клара. «Что же делать? Может, рассказать все маме с папой? Они помогут мне». «Ой, нет, нет, вдруг папа накажет». Весь вечер Клара мучилась, а в субботу пошла в школу невеселая, без настроения. Ей не хотелось встречаться ни с Бетти, ни с Алисой. «Клара, не забудь принести мне завтра бусы», — напомнила Алиса, увидев Клару. «Алиса», — стараясь скрыть смущение, быстро проговорила Клара, «я хочу показать бусы своей тете. Она приедет только в следующее воскресенье. Мне хочется, чтобы она купила и мне такие». «Подожди, пожалуйста, еще недельку. Я буду давать тебе списывать задачи. Только никому не говори об этом, ладно?» Алиса хотела возразить, но предложение списывать задачи оказалось слишком заманчивым, и она согласилась. На большой перемене Кларе подбежала Бетти. «Слушай, в буфете продают такие пирожные. Купи себе и мне». «Нет», — мотнула головой Клара. «Мне надо экономить деньги». «Ты только посмотри, какие они красивые. Это просто чудо!» Бетти потянула подружку в буфет. Увидев пирожное, Клара не выдержала и купила два. И только проглотив последний кусочек, она вдруг опомнилась. «Что же я сделала? Папа не даст мне больше денег. А как быть с бусами?» Шли дни, а Клара не могла придумать, как выкрутиться. Алиса не напоминала о бусах. Она каждый день брала у Клары тетрадь по математике и списывала задачи. В четверг Алиса вдруг пришла к Кларе домой и робко сказала. «Мама спрашивает, почему я не ношу бусы». «И ты ей все рассказала?» — покраснела Клара. «Нет, я пообещала завтра надеть их». «Подожди до завтра», — умоляюще попросила Клара. «У нас гости, я не могу войти в зал, чтобы взять бусы. Не переживай, я верну тебе их». Алиса поверила. Она ушла домой, надеясь, что завтра получит свои бусы. Как Клара не старалась скрыть свое переживание, мама поняла, что с ней происходит что-то неладное. Клара стала настороженная, невнимательная. Несколько раз мама пыталась выяснить, о чем она переживает, но девочка беззаботно махала рукой и заверяла, что у нее все в порядке. Мама и папа стали молиться, чтобы Господь помог им понять, что случилось с их дочерью.
В пятницу после школы мама послала Клару в магазин. Когда она ушла, неожиданно пришла Алиса. «Она тебе срочно нужна?» — поинтересовалась мама Клары. «Да», — печально кивнула Алиса. «Не нужны бусы. Мама ругает меня и обещает наказать. Она думает, что я потеряла их». «А где твои бусы?» — непонимающе спросила мама Клары. «Клара взяла у меня, чтобы показать своей тете». «Тете?» — переспросила мама и задумалась. «Алиса, передай своей маме, что завтра Клара принесет тебе бусы, и я обязательно скажу ей об этом». «Я не могу сказать об этом маме», — всхлипнула вдруг Алиса. «Клара взяла с меня слово, что я никому не скажу, а я и так вам рассказала. Теперь она никогда не даст списывать задачи». «Не плачь, Алиса». Кларина мама обняла девочку за плечи. «Твоя мама должна знать правду, а списывать задачи друг у друга нечестно». «Но я совсем не понимаю эти задачи. Если мама разрешит тебе, приходи ко мне завтра после обеда. Мы с тобой позанимаемся, и ты все поймешь. Хорошо? А сейчас иди домой и расскажи все маме. Клара вернет тебе бусы». Клара пришла домой из магазина и, как ни в чем не бывало, разложила продукты по местам и ушла в свою комнату. Мама не сказала ей, что приходила Алиса. Вечером после молитвы Клара сразу пошла спать. «Я сильно устала», — зевнула она, когда в комнату вошла мама и присела на кровать. Клара любила поговорить с мамой, особенно вечером, когда никто из малышей не мешал. Но сейчас она боялась откровенного разговора, ей хотелось, чтобы мама поскорее ушла. «Клара, где бусы Алисы?» — неожиданно спросила мама. Скинув испуганный взгляд на маму, Клара хотела уже придумать новую неправду, но та строго сказала: «Говори правду». Клара уткнулась в подушку и зарыдала. Открылось то, что она скрывала, и отчего стала несчастной и жалкой. «Так бывает всегда. Один грех влечет за собой другой», — печально сказала мама. «Сначала ты тратила деньги на сладости, пренебрегая запретом папы. Потом ты запуталась с подарком. Разве ты не знаешь, что бусы — это пустая вещь? Было бы правильно посоветоваться со мной, что подарить подружке, и мы нашли бы что-то полезное. А какой пример ты показала Алисе? Вместо того, чтобы объяснить ей задачу, ты давала списывать, и вы вместе обманывали учителя. Алису ты дважды обманула, придумывая всякие причины и не возвращая бусы. Ты же знаешь, что всякая неправда — грех». Клара горько плакала. Она все глубже сознавала, что наделала. Как велик ее грех. Ей казалось, что уже ничего нельзя исправить. «Я несколько раз молилась и просила прощения, но ничего не изменилось», — отчаянно проговорила Клара. «Понятно», — вздохнула мама. «Грехи удалили тебя от Бога. Тебе нужно не только сожалеть о случившемся. Ты должна попросить прощения у тех, кого обманывала и кого втянула в этот грех. Только после этого в твоем сердце будет мир». Утром папа строго посмотрел на Клару. «Плохую новость я узнал про тебя», — сказал он серьезно. «Теперь ты не получишь личных денег. А что будем делать с бусами?» Глотая слезы, Клара сказала: «Я расскажу все Бетти и попрошу вернуть бусы». «Да, это самый лучший выход, хотя и нелегкий». «Мне так стыдно», — всхлипнула Клара. «Что подумает обо мне Бетти? И все же нужно исправлять то, что так безжалостно уродует грех», — заметил папа. После завтрака они всей семьей попросили у Бога милости для Клары. Она вышла из дому пораньше и перед уроками подошла к Бетти. «Отдай мне бусы». «Я не купила их, я взяла их у Алисы». Бетти открыла рот от недоумения и с минуту молча смотрела на Клару. «Я не поняла», — наконец сказала она. Кларе пришлось подробно рассказать, как все случилось. «Конечно, ты плохо сделала», — смущенно сказала Бетти. «Я принесу бусы. Мне такие не нужны».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение третьей, последней главы второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам. В этой главе продолжается разговор о практической жизни христиан ввиду грядущего возвращения Иисуса Христа. В нашей прошлой лекции мы говорили, что верующие должны быть утверждены в Божьем Слове. Мы говорили, насколько важными являются поступки и поведение христианина, и как все это должно быть утверждено и укоренено в Слове. Теперь мы подходим к обсуждению конкретных дел верующего, что также является чрезвычайно важным с практической точки зрения вопросом. Под делами мы будем подразумевать все то, в чем нам надлежит участвовать в этом мире, дабы Слово Бога могло находить свое выражение в сердце и жизни каждого из нас. Этот заключительный отрывок учит тому, что знание пророчеств, вместо того, чтобы вести к фанатизму или бездеятельности, должно приносить мир в сердце. Давайте прочтем стихи с 6 по 8. «Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете,

Апостол сам оплачивал свое содержание, занимаясь трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить никого. Трудясь над созданием какой-то новой церкви, апостол чаще всего самостоятельно зарабатывал себе на хлеб, не позволяя никому из новообращенных верующих оплачивать его миссионерский труд среди них. Я полагаю, что это было типичной стратегией апостола во время его первого миссионерского путешествия. Когда Павел, как миссионер, прибывал в какой-то город, никто не заказывал ему заранее номер в местном отеле. Когда Павел впервые оказывался в каком-то городе, не было никаких субсидий, никаких добровольных пожертвований братьев на его нужды. Он сам делал все, что было необходимо, чтобы покрыть свои расходы. Павел упоминает это в своем послании к фессалоникийцам, а также в послании к Коринфянам. Когда Павел трудился над созданием какой-то церкви, он сам содержал себя, пользуясь своим ремеслом изготовителя палаток. Однако после того, как церковь уже была основана, и Павлу доводилось возвращаться в эту общину во второй или третий раз, он уже принимал от верующих какие-то пожертвования. Апостол прямо говорит об этом в своем послании к Галатам. Он говорит, что верующие должны жертвовать. А еще мы помним, как апостол благодарил филиппийских христиан за их дары. Да и сам он во время своего третьего миссионерского путешествия собирал пожертвования на нужды бедствующих святых в Иерусалиме. Очевидно, что великая истина о пришествии Христа не превратила Павла в какого-то фанатика и не заставила его занять какую-то странную позицию, когда дело касалось денег и финансов. У каждой эпохи и у каждого поколения обязательно встречаются свои фанатики. Во все века были люди, которые ожидали немедленного возвращения Христа. Например, я слышал о группе таких людей, которые решили, что Господь должен прийти в определенный день. Поэтому при приближении назначенной даты они распродали все свое имущество, оделись в белые саваны и вылезли на крыши своих домов в ожидании пришествия Господа. Надо сказать, что все в их действиях было пронизано безумным фанатизмом. Например, зачем нужно было подниматься на крышу? Разве Господь не смог бы взять человека и восхитить его к себе на облака прямо с земли, с такой же легкостью, как и с крыши дома? А если уж необходимо было подниматься на возвышенное место, почему бы было не избрать для этого какую-то гору? А еще, зачем им понадобились белые одеяния? Я думаю, что Господь обеспечит нас подходящими одеждами, когда мы предстанем перед Ним. И, наконец, зачем им нужно было продавать свое имущество, обращая все нажитое добро в деньги? Неужели они считали, что смогут взять эти деньги с собой? Все дело в том, что люди могут совершать весьма странные и бессмысленные поступки из-за того, что им кажется, что они верят в скорое пришествие Христа. Но суть в том, что в Библии нет никакого другого учения, которое бы побуждало нас трудиться для Христа более усердно, нежели учение о возвращении нашего Господа. Если вы верите в Его пришествие, вы будете трудиться для Него. Вы будете работать для Господа, участвуя в какой-то из сфер Его работы. Вы будете сеять все новое и новое семя Божьего Слова на полях этого мира так, чтобы это семя могло однажды произвести обильный урожай. В 9 стихе Павел дает объяснение, почему он не желал воспользоваться щедростью фессалоникийских братьев. «Не потому, что мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам». Павел говорит, что, будучи апостолом, который привел их к Господу и основал у них церковь, он обладал властью, авторитетом
и правом

воспользоваться их пожертвованиями. Однако он не делал этого, чтобы подать пример фессалоникийским верующим, а также, чтобы не давать им повода к какому-то фанатизму. В свое время мне пришлось преподавать в небольшом библейском колледже, и я вспоминаю молодую семейную пару, которая ходила на мои лекции. У этих молодых супругов наблюдалась явная склонность к фанатизму. Они считали себя особо духовными людьми, значительно превосходящими по святости всех остальных. Однако почему-то их экзаменационные работы устойчиво получали самые низкие оценки. Хотя они и настаивали на своей особой одухотворенности, на самом деле они совершенно не знали Божьего Слова. Кстати сказать, я сомневаюсь, что человек может являться по-настоящему духовной личностью и при этом оставаться несведущим в Слове Бога. После того, как я стал пастором в одной из церквей, эти молодые люди стали ходить в нашу общину, хотя и не желали становиться ее членами. Как-то эти молодые супруги подошли ко мне и заявили, что намереваются отправиться на миссионерскую работу в какую-то страну. Я спросил их, есть ли у них источники дохода или какие-то средства, чтобы жить и работать в этой чужой стране. Они ответили, что никаких средств или доходов у них нет, но они все равно поедут в эту страну, потому что хотят довериться Господу. Я сказал им, «Прекрасно, что вы готовы довериться Богу, но почему бы вам не довериться Ему уже сейчас, позволив изыскать для вас какие-то стабильные и надежные источники средств, пока вы еще не отправились в путь? Почему бы вам не присоединиться к какой-то серьезной миссионерской организации и не начать сотрудничать с ней? Если Господь действительно призвал вас к этому служению, Он организует вам финансовую поддержку, вложив заботу о ваших нуждах в сердца людей, которые будут молиться за вас и помогать вам материально». Но это оказалось для них неприемлемым, потому что они хотели просто довериться Господу. Что ж, все кончилось тем, что эта молодая пара отправилась в выбранную ими страну и потерпела там полное фиаско, столкнувшись с финансовыми и иными трудностями. Более того, нам даже пришлось собирать деньги среди их друзей и знакомых, чтобы оплатить их возвращение на родину. С тех пор прошло немало лет. Сегодня эти люди разведены и давно живут раздельно. Она вновь вышла замуж, а он, как я слышал, совершенно утратил веру. Хотя я, признаться, думаю, что никакой веры в нем не было изначально. Что же касается их поступков, то они были глупыми и фанатичными. Но Павел делает миссионерский труд чем-то весьма практичным и далеким от фанатизма. Он содержал себя сам, трудясь своими собственными руками. А делал он это, чтобы стать примером для фессалоникийских верующих. Именно об этом пойдет речь в 10 стихе. «Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». По всей видимости, среди фессалоникийских верующих было несколько фанатиков, которые в самом полном смысле удалились от всех дел этого мира, решив, что они будут проводить все время в ожидании возвращения Господа. Но Павел пишет: «Не кормите их, они должны начать трудиться». Любой верующий, который ожидает возвращения Господа, не может быть просто мечтателем. Он должен быть тружеником. Как говорится, нет работы – нет еды. Это правило сформулировано здесь самим апостолом. «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Знаете, меня порой поражает, в какой фанатизм могут впадать люди по поводу всего этого. Декан одного богословского колледжа рассказал мне один случай, который произошел в его собственной практике.
В их колледже было два студента, которые представляли собой как раз таких особо духовных святых. Эти ребята жили в одной комнате и думали, что они пребывают в состоянии особой посвященности, святости и близости к Богу. И вот однажды они не появились в институтской столовой к завтраку. То же самое повторилось в обед и в ужин, так что самому декану пришлось подняться к ним в комнату, чтобы выяснить, в чем дело. Оказалось, что оба просто сидят у себя в комнате, уставившись перед собой. Декан справился об их здоровье, выяснив, что они пребывают в полном здравии. «Почему же вы не спустились к завтраку и обеду?» — поинтересовался он. Они ответили, что доверились Господу и ждут, когда Он сам скажет им встать и пойти ужинать. Тогда декан спросил их, неужели они не проголодались. Юноши признали, что они весьма голодны. «Разве вам не кажется, что это и есть указание от Бога, что вам следует спуститься вниз и поужинать?» — спросил их мой друг. Они ответили, «Нет, мы ожидаем от Него особого откровения, а до тех пор мы не двинемся с места». На это декан сказал, что им все-таки придется сдвинуться с места, но не для того, чтобы пойти поужинать, а чтобы собрать свои вещи и отправиться домой к родителям, поскольку продолжать учиться в этом колледже они не могут. В этом колледже не было места фанатизму. Сегодня мы наблюдаем много характерных проявлений фанатизма в сфере эсхатологии. Особенно интересно, что в этом произведении Павла, которое главным образом говорит о пророчествах будущего, большая часть посвящена всевозможным практическим наставлениям. Павел акцентирует внимание на практической стороне великой надежды на пришествие Христа за своей церковью. И это совершенно разные вещи, когда мы впадаем в фанатизм по поводу пророчеств о грядущих событиях, или же верим в эти пророческие истины, а затем строим свою жизнь в мире так, чтобы все это стало действенным и практичным. Мы должны трудиться, покуда мы ждем Его. Один знакомый рассказал мне поучительную и весьма иллюстративную историю. Как-то, будучи на севере Италии, он бродил по сельской местности и набрел настоящий особняком небольшой дом. Этот дом, напоминавший средневековый замок с башенками и сводчатыми окнами, был огорожен решетчатой оградой, за которой простирался прекрасный цветущий сад. В саду трудился какой-то человек, которого мой друг принял за хозяина дома. Мой знакомый не удержался, чтобы не сказать этому человеку несколько лестных слов по поводу замечательного сада. Но оказалось, что этот человек был вовсе не хозяином, а простым садовником. Хозяин дома уже долгое время жил в другой стране, возложив на этого садовника и его жену заботы о порядке в самом доме и в саду. Мой друг еще раз похвалил их за то, каким прекрасным и ухоженным выглядит их сад, а также спросил, когда в последний раз хозяин дома был там. Садовник ответил, что это было около 10 лет назад. Тогда гость спросил, зачем они содержат сад в таком безукоризненном состоянии. Садовник ответил, потому что мы ожидаем возвращения хозяина. То есть... «Он приедет на следующей неделе?» — спросил мой знакомый. Садовник ответил, «Мы не знаем, когда он приедет, но мы ожидаем его приезда уже сегодня. Хотя хозяин не приехал ни в тот день, ни в последующий, эти люди жили в свете его возможного неожиданного возвращения». Этот садовник не считал нужным проводить все время в башне этого дома, высматривая, не возвращается ли его хозяин. Он работал в своем саду, подрезал, сажал, поливал, выпалывал сорняки, он трудился.
Именно об этом говорит здесь Павел, когда пишет, что мы должны утверждаться в деле Господа ввиду того факта, что однажды Он возвратится. Но в Фессалоникийской церкви сложилась иная ситуация, которая изложена в 11 стихе. «Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся». Видимо, в церкви было несколько человек, которые не делали ничего конструктивного. Они не интересовались донесением до мира Божьего Слова, а вся их деятельность сводилась к бессмысленной суете, которая, кроме того, вызывала проблемы в общине. Есть поговорка, что достаточно одной ложки дегтя, чтобы испортить бочку меда. Точно так же достаточно одного фанатика в церкви, чтобы повлиять на духовную жизнь большого числа людей в этой общине. Именно по этой причине Павел сказал ранее, что верующие должны удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно. И я уверен, что апостол имел в виду именно этих суетящихся братьев. Они суетились как муравьи, а точнее как термиты, и результаты их трудов, в кавычках, в церкви в Фессалониках, были столь же разрушительны, как и действия термитов. Именно им, а также остальным верующим, Павел дает свои увещевания в 12 и 13 стихах. «Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро». В этом наставлении нет никаких особых духовных истин, не так ли? А также здесь нет никаких великих теологических истин, но зато это весьма практичное наставление. И это решило бы огромное количество проблем в обычной церкви, если бы вместо всей бессмысленной суеты верующие тихо и спокойно трудились, делая что-то нужное и полезное. Интересно, что люди, вызывающие большинство проблем в церквях, где мне доводилось трудиться, оказывались, как правило, самыми скупыми на пожертвования. Причем обнаружил я эту закономерность совершенно случайно. Как-то казначей нашей церкви пожаловался мне на то, сколько головной боли доставляет сотрудникам нашей церкви один прихожанин. Я знал, что этот человек принадлежит к числу весьма состоятельных членов, и, естественно, предполагал, что он щедро жертвует на нужды церкви. Поэтому я попытался оправдать его поведение тем, что он просто проявляет обоснованный интерес к тому, как тратятся средства из его пожертвований. На это казначей усмехнулся и сказал, что за последний год этот отнюдь не бедный человек пожертвовал на дело Господа просто смехотворную сумму. При этом проблемы, которые он создавал, никак не окупались его пожертвованиями. По всей видимости, в церкви в Фессалониках тоже были подобные люди. И Павел говорит, что они должны тихо заниматься своими делами, совершая свое дело для Господа. Далее Павел продолжает в стихах с 14 по 16. «Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, того имейте на замечании, и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем, Господь со всеми вами». Верующие в церкви должны удаляться от тех людей в своей общине, которые сеют смуту и неприятности. Однако все возможное должно быть сделано для того, чтобы вернуть в общение этих своенравных братьев. И, наконец, мы подошли к последним строкам этого послания, которые были написаны апостолом Павлом собственноручно. Это прекрасное послание заканчивается словами благословения. Прочтем 17 и 18 стихи. «Приветствие моей рукою, Павловою,
что служит знаком во всяком послании. Пишу я так: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». И этим же благословением я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа пребудет со всеми вами. До новых встреч, дорогие друзья!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.